0: ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Радио Маркет.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Qovnoq fasl musiqasi yoz ohangini
1: biz bilan tinglang.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Марчас радиоса.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица – полдень. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио «Маркес».

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов.
2: Радио Маркас.
3: Энсев Макендай.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Маркас радиосы.

0: Yurtimizda soat 16.
1: It is 4 PM in Tashkent.
0: Столица 16 часов.
2: Радио Маркер.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua. Tango. Tuku tuku taka tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta.

0: Yurtimizda soat 3.
1: Res sui AM in Tashkent.
0: Столица 3 часа. Маркас радио. В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.